0: от этих ребят. Чего останавливаться-то? Да, вот мы точно не будем останавливаться, летим вперед, где будет еще больше хитов, еще больше музыки. Фанатам Tropical House стоит приготовиться. Jonas Blue, JP Cooper с темой Perfect Strangers на подходе. Прежде лови немножко Vintage House в исполнении Earbooks. Послушаем Graceland. А вот еще раньше здесь появится Benson Boone с поп-рок суперхитом Sorry, I'm Here for Someone Else. Все это здесь на Европе Плюс. Оставайся.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

мы разыграем 100 билетов на сольный концерт Вани Дмитриенко. Шоу при поддержке Европы Плюс с размахом пройдет на стадионе Лужники. Все подробности ищи на нашем сайте и не пропускай сам розыгрыш. У нас далее больше хитов и больше музыки. Раз про Ваню заговорили, надо его и послушать. Трек «Ртуть» совсем скоро. Но прежде лови прах секстен с темой «Pay to Exist» здесь на радиостанции номер один в России.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Только ты и суперхиты от топовых артистов здесь на Европе плюс. Вот план на следующие 30 минут. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, с кем ты точно-точно повстречаешься. С нами Russian, Рау Алехандр и Дискид с новинкой Понго. Прежде здесь отметится Френч Монтана и Макс Бистем и Ever Since You Left Me.

0: совсем скоро. Не пропусти.
1: Лучший дебют The Second Voice – Let Me Be. Мощнейший взлет Али Фарбен – Body Talk. Лидеры – BTS – Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.
3: Радиоканал «Европа Плюс Краснодар». Регистрационный номер серия L, номер ТУ 230724 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

надо проще, не всегда же так серьезно. Это «Елка» в твоих динамиках. Вот сегодня уж точно нужно и делать все максимально просто. Да и самому быть максимально простым. Все-таки не так часто отдыхаем в понедельник. Поэтому ничего не усложняем. Да, и наслаждаемся.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Огромное количество суперхитов впереди на Европе плюс. Все выверено до секунды. Будем ими наслаждаться в режиме нон-стоп все предстоящие полчаса. Зовут меня Андрей Каясов. Лови несколько тизеров. С нами Пнау и The Warning. С нами Two Corazon.

0: ТВ Плюс украсят Pink, BTS и многие-многие другие. Ну а в новом часе встречай Дениса Романова.
1: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: 18 по 31 мая. Дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?

0: самая крутая музыка на планете Земля. Есть команда Эйюла и есть их феноменальный хит «Хома». И послушаем его скоро. Будет классика танцевальная от Дабас. Это Dangerous, их работа. А еще Брак Секстен, Paid to Exist. А все это впереди на Европе Плюс. Утром уикенда буду ставить для вас я. Меня зовут Денис Романов. Привет, хорошего дня.
1: Реклама. Когда ребенок заболел, важно быстро оказать необходимую помощь. Детская клиника «Кидсмед». Забота о здоровье без выходных. 4 филиала в городе. Все специалисты, диагностика и анализы для детей в одном месте. Краснодар. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: 26-я агропромышленная выставка-ярмарка «Золотая Нива» приглашает гостей. Ждем вас с 26 по 29 мая. Краснодарский край, Усть-Лабинский район, станица Воронежская, Садовая, 325. Генеральный спонсор – компания «Россельмаш» 12+.
3: Время строить, время брать, ну а нам вас удивлять. Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. Славянский кирпич, 8 800 100 0401.
4: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель Green Flow на Роза Хутор? Спа, открытый бассейн в горах и 30-минутный трансфер до моря на закрытый уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом в greenflow.ru. Уантера, Москва, Огарин, 115-774-656-96-72.
5: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Выбор автомобиля – это сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты громче рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Пройдите тест-драйв «Леон Авто» на Ростовском шоссе 26/2 и получите спецпредложение. Подробнее по телефону. +7 861 202 53 80. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостав.ру на 04.03.2026.
7: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Миранда, Майя Мишель, их новинка «На малиновой луне». Во-первых, это красиво. Во-вторых, надо проголосовать за эту новинку в нашем чарте Еврохит ТОП 40. Может быть, даже это главное. И надо сделать, конечно, на сайте или в мобильном приложении. Я думаю, что команда «Майя Мишель», выдавая каждый раз вот такие шедевры, заслуживает твоей любви. Так что проголосуй за них, поддержи их. И, конечно, дождись величайшую работу Эда Ширана «Shape of You». А еще будет Алан Уокер с работой «Broken Strings». Это уже танцевальный хит. Все это впереди на Европе+. Лови!
1: Европа Плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет. Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
4: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
5: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
4: Не упустите свой шанс стать родителями.
5: Клиника репродукции «Эмбрио». 8-800-500-2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Отдых на берегу Черного моря в оздоровительном комплексе «Дагомыс». Бассейны с подогреваемой морской водой. Собственный пляж. Шведский стол. Анимация для всей семьи. Широкая медицинская база. При полной предоплате скидка 10%. Важное условие – бронирование через официальный сайт dagomys.ru или по телефону 8 800 550 2590. Dagomys – лучший выбор вашего отдыха.
7: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. В ГАУ «Оздоровительный комплекс Dagomys» УДП РФ, город Сочи, ОГРН 102-770-0538-920-0+.
8: 26 мая. Краснодар. Ваня Дмитриенко.
9: Принимай меня, как таблетки.
1: Слушай Европу Плюс и выиграй пригласительные на концерт. Будни
10: 18.35.
1: Фан-зона.
8: С 12 по 22 мая.
1: Подробности в группе Европы Плюс Краснодар ВКонтакте. Для фанатов старше 12 лет. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Ближайшие полчаса здесь на Европе плюс, ребята. Больше хитов и больше музыки. Вот кто появится, отметится. Будет классика танцевальная от Avicii. Трек под названием Levels. Ну, это база, да? Электронной танцевальной музыки. Еще будет база соул-музыки, это Тедди Свим с работой Mr. Now It All. Прекрасная работа, как и прекрасная команда Sophie and the Giants, а еще рехэп вместе с ними, их тема под названием All Night. Вот это и многое другое впереди на Европе+. Весь день, все утро, дождись, все скоро.

0: это Мари Краймбрери на Европе Плюс. Ее дэнс-поп-хит «Давай не ждать» прямо сейчас. Ребята, ждать не будем, будем отдыхать дальше. У нас еще целый выходной день. Вместе его проведем, конечно же, здесь, на Европе Плюс. Вместе с самой крутой музыкой. И имеется, мы ее для вас приготовили. Будет электронный гуру Али Фарбен, его история Барри Так. Будет диджей Элок и Summer's Back. Будем это то самое лето... Это то самое, вот сказал. Это самое лето будем призывать, естественно. Ну и, конечно, многое-многое другое. Этим утром уикенда все это буду ставить для тебя. Я, меня зовут Денис Романов. Привет, легкого дня.
1: Реклама. Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24.
2: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться –

0: на Даре. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Как вы думаете, сколько километров нужно проехать, чтобы получить 400 тысяч? Правильно, нисколько! Потому что выгода 400 тысяч рублей уже ждет вас прямо здесь, в первом «Лада-центре» при покупке новой «Лада». Специальные цены, максимально выгодные предложения, сигнализация и сертификат на ТО в подарок в новом дилерском центре на Александра Покрышкина 13/1. Официальный дилер «Первый Лада-центр». Звоните 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 30 мая 2026 года. Подробности об организации акции, условия и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
2: Серега, выручай. Завтра заказчик придет. Пол не готов.
3: Спокойно. Берем Knauf Титалин. Вдвоем за час зальем 50 квадратов.
2: Справимся?
3: Титалин быстро замешивается и сохнет. Пол будет ровный и без трещин. Knauf Титалин. Трещиностойкий наливной пол быстрого приготовления.
4: 26 мая. Краснодар. Ваня Дмитриенко.
5: А я житель снов твоих.
6: Слушай Европу Плюс и выиграй пригласительные на концерт.

0: для фанатов старше 12 лет.
1: Рекламная служба в Краснодаре.
2: Европа+.ру. Раздел «Контакты».
3: Европа+. Лучшие

0: Гороскоп.
1: На Европе Плюс гороскоп на сегодня. Сегодня 11 мая, понедельник. Овны, не бойтесь привлечь к себе внимание своими импульсивными поступками. Ну и покупками, может быть, тоже. Тельцы, появится возможность хорошо отдохнуть и развеяться. Близнецы, день заставит понервничать, но немного адреналина вам не помешает. Раки, постарайтесь закрыть все возникающие вопросы до вечера. Львы, займитесь сегодня работой над собой и своими принципами. Девы, не разочаровывайтесь обстоятельствами, а пытайтесь извлечь из них пользу. Весы, нет никаких сомнений, что день пройдет отлично. Скорпионы, вероятно, удачное совпадение в профессиональной сфере. Стрельцы, займитесь активным отдыхом, он точно поднимет вам настроение. Козероги, день щедро вознаградит за терпение успехами в делах. Водолеи, какая-то встреча может принестись в последний момент. И рыбы, звезды советуют терпеливее относиться.

0: впереди, помимо хип-хоп-музыки, мы хотя и любим, конечно, все это дело, мы, конечно, любим и, например, дэнс-поп-хиты, например, латино-дэнс-поп-хиты, будет Хужель, и классная тема Джамайкан, будет Алан Уокер, и уже классика, EDM, электронной танцевальной музыки, Sing Me to Sleep, а еще Дэвид Оффенбах, парни, которые выдали нам одну из последних работ Miles Away, тоже танцевальный хит. Все это впереди, все скоро, лови!
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Время строить, время брать, ну а нам вас удивлять. Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. Славянский кирпич, 8 800 100 0401.
5: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
6: Кто сказал, что счастье невозможно купить? Потрогать, примерить и купить счастье можно в ювелирных салонах «Золотой ларец». Эксклюзивные ювелирные украшения от мировых и российских брендов на любой, даже самый требовательный вкус ждут своих покупателей. Подробности об ассортименте, акциях и скидках уточните на сайте zalar.ru.
7: «Золотой ларец».
8: Отдых на берегу Черного моря в оздоровительном комплексе «Дагомыс». Бассейны с подогреваемой морской водой, собственный пляж, шведский стол, анимация для всей семьи, широкая медицинская база. При полной предоплате скидка 10%. Важное условие – бронирование через официальный сайт dagomys.ru или по телефону 8 800 550 2590. «Дагомыс» – лучший выбор вашего отдыха.
9: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. В ГАО «Оздоровительный комплекс «Дагомыс» УДП РФ, город Сочи, ОГРН 102-770-05-38-920-0+.
10: При поддержке Европы плюс Краснодар. Ваня Дмитриенко. Новый имидж, живой звук и все хиты. Но теперь все по-взрослому. Станьте частью незабываемого шоу одного из самых ярких представителей российской сцены. 25 и 26 мая. Дворец спорта «Олимп».
11: 12+. Я режиссер Александр Жигалкин. Я снимал для вас сезоны сериала «Папины дочки», «Родители» и многие другие. Приглашаю посмотреть мой новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с 15 мая на телеканале «Солнце». Смотрите обязательно. Вам понравится. Категория 6+.
1: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Радио Смайт на Европе Плюс. Диско. Фанки, наверное, правильно. Фанки поп-король современности. Кстати, свой статус, свой титул короля и в нашем чарте Еврохит Топ 40 подтверждал и не раз. Правда, там сейчас другие герои совсем. Их самое время, кстати, их и вспомнить.
1: Лучший дебют The Second Voice – Let Me Be. Мощнейший взлет Али Фарбен – Body Talk. Лидеры BTS – Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте. Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама. Ура, премия!
4: И мне пришла.
3: И мне.
5: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
4: О, да.
6: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
7: Там, где каждый звучит на своей волне. Xlantics ET – это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер Xlantics ET. Слушайте музыку.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Сейчас как сотрудников ищете?
10: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
11: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
12: В кино с 14 мая триллер «Опасные отношения».
13: Что ты задумал?
12: Самара Уивинг снова в игре.
14: Ты привязала меня к стулу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
13: Не сдерживай себя!
12: «Опасные отношения». В кино с 14 мая. 17+.
15: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Легендарная команда Aerosmith в конце этого часа на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки у нас впереди. Будет «Елка», будет Нелли и Келли Роланд, их «Вечная дилемма», будет новинка «Арпинау», BTS «Шангай», «Кунг» с треком «Galaxy». Все это впереди, дождись.

0: уже 9 утра в Москве. На Европе Плюс новости, с нами Дмитрий Королев.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Доброе утро, Денис. Здравствуйте, друзья. Россиянам назвали страны, в которые их не пустят по старому загранпаспорту. В России этим летом появятся новые ГОСТы. Ну и сегодня можно есть все, что пожелается. Подробности далее. Россияне не смогут посетить несколько стран по старому загранпаспорту без биометрии. В частности, полный запрет ввели Дания, Мальта, Чехия, Исландия, Норвегия, Литва и Эстония. Не пустят россияны во Францию. Однако для этой страны есть исключение, которое касается детей до 15 лет и тех, у кого шенгенская виза, выданная до 1 июня 2025 года. Помимо этого, с начала лета введет запрет и Финляндия, но будет исключение для тех, кому нет 18, а также тех, кто имеет вид на жительство Финляндии, полученные до 1 июня текущего года. Компьютеры, ноутбуки, серверы, жесткие диски, оперативная память и процессоры от таких производителей, как Asus, Samsung и Kingston, попали в обновленный стоп-лист Минпромторга по параллельному импорту. Запрет начнет действовать с 27 мая. Помимо электроники, из перечня разрешенных для параллельного импорта исключены электрические зубные щетки Oral-B. Ограничения направлены на стимулирование спроса на отечественную радиоэлектронику. Россия вышла на 5-ю позицию по продажам автомобилей в Европе. В апреле в стране было продано 117,5 тысяч машин. Как сообщает агентство «Автостат», объем продаж по сравнению с мартом увеличился сразу почти на 13%. Драйверами стали стабилизация макроэкономических показателей, а также обновление модельного ряда представленных в стране брендов. Ну а возглавляет рейтинг Германия. На втором месте Италия, Великобритания и Франция занимают 3-ю и 4-ю строчку рейтинга. Стандартом на фрукты, овощи, хлеб, растворимый кофе, оливье и маникюр добавятся пивные напитки, медовуха и туалетная бумага. В частности, утвержденные Росстандартом ГОСТ на салфетки, носовые платки и туалетную бумагу вступит в силу 1 июня. Он касается не только качества этой продукции, но и требований к техническому исполнению. Отмечается, пока соблюдение вводимых в России ГОСТов дело добровольное. Сегодня в мире отмечается неофициальный праздник желудка. Это день, когда люди могут есть все, что захотят, и не ограничивая себя ни в чем, даже если еда очень калорийная. Основателем торжества является актер Томас Рой, который посчитал, что хотя бы раз в год можно позволить себе есть все, что хочется. И о валюте: доллар 74.30, евро 88.55. Пока все. Аделия на Европе Плюс. С вами Денис Романов. Всем доброго утра.
1: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
3: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
4: 6+.

0: Звучит жизнеутверждающе. Это елка, и история проще, ребята. У нас сегодня еще целый выходной день. Длинный праздничный уикенд продолжается. Так что выдыхаем, отдыхаем. Проводим этот день попроще как-то. И слушаем классную музыку. У нас есть лучший саундтрек здесь, на Европе Плюс, для того, чтобы этот выходной, ну или рабочий день, у кого как. В общем, этот день провести классно. Есть и Earbox, есть их история Graceland. Послушаем обязательно. Есть неоднократно лучший диджей планеты, месье даже. Какой там мистер? Он же месье, он же француз. Дэвид Гетта и One Republic вместе с ним. I Don't Wanna Wait. Так называется их работа. А еще будет гороскоп совсем скоро. Здесь, на Европе Плюс. Дождись.
1: Реклама. Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
2: Тогда важно, где проект собираете.
1: И где?
2: Профимолл. Многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
1: То есть можно собрать весь проект сразу?
2: Да, Профимолл. Когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе 20/1Б.
3: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все.
4: Все, все.
3: Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
5: Шины «Хабилит». Мировые стандарты качества по оптимальной цене. «Хабилит». Проверенные шины для легковых и грузовых автомобилей. Бесплатная доставка по городу. Выбирайте шины «Хабилит» на сайте asiadefistires.ru.
6: Лучший на трейдинг. ОГРН 118-200.

0: во всем крае. А также мы сделаем запредельно высокую оценку на ваш автомобиль. Диагностика в подарок. 8 861 202 59 93. Улица Крайняя, 84. Предложение действует с 9 по 31 мая 2026 года. Подробности у менеджеров отдела продаж.
1: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в Neon Auto, обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от Neon Auto Краснодар. Превращаем ночь в день.
2: Больше хитов, больше хитов, больше музыки.
3: 102.2 FM. 102.2 FM.
0: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Тиеста, его работа Beautiful Places, танцевальный суперхит про танцевальную музыку. Мы ее обязательно послушаем здесь и сейчас, конечно. У нас будет Despacito, один из главных летних танцевальных хитов Луис Фонси, Дэдди Янки будет. И немного расслабляющая история от Дэйва и Темс, трек под названием Rain Dance. Конечно же, про танцевальную музыку я тебе добавлю, что я тебе добавлю. Я расскажу про то, где ее можно взять. В большом количестве. 25 лучших дэнс-хитов планеты, как всегда, ждут тебя в топ-клаб-чарте. Это по субботам. А если в субботу пропустил, то обязательно заходи на europaplus.ru или в наше мобильное приложение. Можно послушать любой из выпусков в качестве подкаста. Так что welcome!
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама.
3: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
4: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
5: 26-я агропромышленная выставка-ярмарка «Золотая Нива» приглашает гостей. Ждем вас с 26 по 29 мая. Краснодарский край, Усть-Лабинский район, станица Воронежская, Садовая, 325. Генеральный спонсор – компания «Россельмаш» 12+.
6: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель Green Flow на Роза Хутор? Спа, открытый бассейн в горах и 30-минутный трансфер до моря на закрытый уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом в greenflow.ru. Уантера, Москва, ОГРН 115-774-656-96-72.
7: Представляешь, зубной ряд можно восстановить за один день.
8: Но это ведь долго и сложно.
7: Вовсе нет. В Евродент Новоснецова 44. Система протезирования все на 4. Оригинальный имплант. Короткая реабилитация, опытные врачи.
8: Звучит надежно.
7: Конечно. Звони 201-22-50.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Внутрикостная дентальная имплантация.
11: Представьте. День, когда все получается. Шоппинг с характером, разнообразие кухонь, фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
12: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые.

0: Нет, петь буду не я, петь будут лучшие артисты на планете Земля. Будет команда моей Мишель, их прекрасная работа на Малиновой Луне. На Малиновой Луне. На будет Сони Фадера и танцевальный хит «Think About Us». А еще наш слон Флорайда Whistle. Недавний гость нашей страны. Больше хитов и больше музыки впереди на Европе Плюс. Дождись.
1: Реклама. Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей. Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру.
2: Сейчас как сотрудников ищете?
3: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
4: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
5: Ура! Премия!
6: И мне пришла.
5: И мне.
7: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
6: О, да.
8: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
9: Готов к приключениям. Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Хавейл H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Хавейл H7. Управляй силой.
10: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Про и на сайте хавейл.ру. Возрастное ограничение 12+.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
13: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
12: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: Да, это команда «Май Мишель» на «Малиновой луне». Такое соло прерывать нельзя, поэтому я не смог перебороть себя. Хотел что-то поговорить, но всему свое время. Вот сейчас расскажу. Ребята, всем доброе утро, привет, доброе утро, добрый день. Всем классного уикенда. У нас впереди на Европе Плюс больше хитов и больше музыки. Вот джазовая такая тема была от команды «Май Мишель». Послушали, галочку поставили. Теперь будем слушать хип-хоп-суперстар. Это Пост Малон, его работа «Circles». Послушаем обязательно, классная тема. Будет «Софи энд Джайн» с работой «Shadow». Все это впереди, все совсем скоро. Дождись.
1: Реклама. В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
2: Алло.
3: Привет, не могу говорить, мне лечат зубы «Стамус».
2: Что? Ты же сам позвонил.
3: Мне безболезненно лечат зубы, а за анестезию даже не нужно платить. Она и другие расходники всегда включены в стоимость лечения. «Стамус», 20 лет опыта, 8 филиалов в Краснодаре. Все, мне некогда, пока.
2: Ага, «Стамус». О, рядом с домом. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
5: Ваше здоровье
6: ближе, чем кажется.
5: Только протяните руку.
6: Медицинская лаборатория «Сейлаб» всегда рядом. В шаговой доступности. В вашем районе и в мобильном телефоне.
5: Быстрые результаты анализов всегда с собой.
6: В приложении лаборатория «CL Prime». И ваша двойная выгода. Минус 50% на нужные анализы. «Сейлаб» всегда рядом и помогает точно.
5: Подробности на «сейлаб.ру».
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: 18+. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Авто для вас представляет Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на Tenet T7. Мы ждем вас в автосалоне «Авто для вас». Горячая Ключевская, 4А. Телефон 8 861 202 96 96. Tenet. Живи движением.
9: Только до 31 мая. Двухкомнатная квартира по цене однокомнатной в ЖК «Первое место». Перспективная локация, развитая социальная инфраструктура, две школы, 6 детских садов, 2 поликлиники, детская и взрослая, парк 9 гектаров, торговая галерея, многоуровневый паркинг. Подробности на сайте точно.life. Застройщик ООЗ «Живые кварталы». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Мы все разные, но ценим одно и то же – надежность, комфорт и уверенность на дороге. Кроссоверы «Хавейл» созданы именно для этого. Выбирай свой «Хавейл» в «Югавто» от 2 миллионов 49 тысяч рублей. В наличии более 300 автомобилей. Подробности в «Югавто» по телефону в Краснодаре 203-04-94.
11: Цена автомобиля «Хавейл Джолион» в комплектации «Комфорт» 2026 года производства. Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 по 31 мая 2026 года.
12: Окей, каждый день с выгодой. Молоко ультрапастеризованное, литр 59,99. Произведено в Беларуси с 7 по 13 мая. Окей. Подробности на OkMarket.ru.

0: Трек под названием Let Me Be. Классная тема. 23 место в нашем фирменном чарте Еврохит ТОП 40. На самом старте, с самого начала, уже такой результат более чем достойный. Заходи на сайт, в мобильное приложение, проголосуй и поддержи. Класс? Класс. Это стиль. Больше хитов и больше музыки. Впереди будет Кайго, будет Hold On Me, так называется его работа. Классная танцевальная тема. Еще одна My Heart Goes от Сэма Филда и Алекс Уоррен с новой поп-рок темой Fever Dream. Все это совсем скоро. Дождись.
1: Реклама. Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
2: Когда ребенок заболел, важно быстро оказать необходимую помощь. Детская клиника «Кидсмед». Забота о здоровье без выходных. 4 филиала в городе. Все специалисты, диагностика и анализы для детей в одном месте. Краснодар. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Отдых на берегу Черного моря в оздоровительном комплексе «Дагомыс». Бассейны с подогреваемой морской водой, собственный пляж, шведский стол, анимация для всей семьи, широкая медицинская база. При полной предоплате скидка 10%. Важное условие – бронирование через официальный сайт dagomys.ru или по телефону 8 800 550 2590. «Дагомыс» – лучший выбор вашего отдыха.
4: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. В ГАО «Оздоровительный комплекс «Дагомыс» УДП РФ, город Сочи, ОГРН 102-770-05-38-920-0+.
5: Так, список важных дел на месяц. Сдать отчет, подарок маме на реснички, записаться к мамологу. Стоп. Список дел к мамологу. Остальное ждет.
6: В CL Clinic прием врача, УЗИ и маммография 3700 рублей. Включите себя в список самых важных дел. Сейчас. clclinic.ru.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Серега, выручай. Завтра заказчик придет. Пол не готов.
8: Спокойно. Берем Кнауф Титалин. Вдвоем за час зальем 50 квадратов.
7: Справимся?
8: Титалин быстро замешивается и сохнет. Пол будет ровный и без трещин. Кнауф Титалин. Трещиностойкий наливной пол быстрого приготовления.
9: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
10: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
9: Но иногда это жизненно необходимо.
11: Не сдерживай себя!
10: Получается, ты обманывала меня?
9: 13 мая.
12: Кинотеатр «Формула кино ОЗ».
9: Самара Уивинг и Джейсон Сигел.
13: В триллере «Опасные отношения».
14: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Краснодар.
15: Для лиц старше 18 лет.
16: Рекламная служба в Краснодаре.
17: Европа Плюс.ру. Раздел «Контакты».
18: Европа Плюс. Лучшие мировые фильмы.

0: Это Мари Краймбрери. Ее история «Давай не ждать» на Европе Плюс. Впереди у нас больше хитов и больше музыки. До конца часа слушаем наш ответ. Нет, тот, точнее, зарубежный ответ Мари. Тейлор Свифт. Ее история «Shake It Off» тоже суперзвезда, поп-суперзвезда. Поэтому и сравним. Еще есть «Риальто» и «No One Lives This Discotheque Alive». Классная танцевальная тема. Все впереди. Все на Европе Плюс совсем скоро. Лови.
1: Реклама. Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озон банком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озон банка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
2: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озон банк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
4: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
5: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг — это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
6: Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения».
7: Ты привязала меня к стулу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
6: Чтобы спасти брак, нужны незваные гости.
8: В отношениях нужно постоянно пробовать новое.
6: «Опасные отношения». В кино с 14 мая. 17+.
9: Неужели идеал существует? Да. Когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал». Главный герой интерьера.
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
12: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
13: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: это Тейлор Свифт.
1: Shake It Up. Классная, классная тема. Как-то грустная сказала.
0: И это Тейлор Свифт.
1: Это Тейлор Свифт. Shake It Up, ребята. Да ладно, шучу, конечно, класс. Как это называется? Справлялась с хейтерами еще в то время, когда еще никто с этим не справлялся. До того, как это стало мейнстримом, короче.
2: О, да, о, да. Да. Делай шейкит, Денис.
1: Ну я пошел.
2: Шейкит, шейкит отсюда. Дальше у нас здесь.

0: больше хитов и больше музыки в ближайшие минуты. Через пару здесь Brack 610, Pay to Exist. Будет также Лили Вуд, The Freaky, Робин Шульц, Prayer in Sea. А еще всем приготовиться будет Ваня Дмитриенко.
1: Реклама. Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
2: Тогда важно, где проект собираете.
1: И где?
2: «Профимолл» – многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
1: То есть можно собрать весь проект сразу?
2: Да, «Профимолл», когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе 20/1Б. Акции.

0: удаление родинок от 1000 рублей. Подробности по телефону 8 800 201 88 27. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Представляешь, зубной ряд можно восстановить за один день.
2: Но это ведь долго и сложно.
1: Вовсе нет. В Евродент Новоснецова 44. Система протезирования все на 4. Оригинальные импланты, короткая реабилитация, опытные врачи.
2: Звучит надежно.
1: Конечно. Звони 201-22-50.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Внутрикостная дентальная имплантация.
5: Только до 31 мая. Двухкомнатная квартира по цене однокомнатной. В ЖК первое место. Перспективная локация. Развитая социальная инфраструктура. Две школы, 6 детских садов, 2 поликлиники, детская и взрослая. Парк 9 гектаров, торговая галерея, многоуровневый паркинг. Подробности на сайте точно.life. Застройщик ООЗ «Живые кварталы». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Он стартует как ракета, и его уже не догнать. Он врывается в лето, потому что готов к летнему сезону.
7: Летние шины Пирелли – это надежность, безопасность и абсолютный контроль над дорогой. Врывайтесь в лето так же уверенно вместе с Пирелли. До конца июня в шин-центре при покупке комплекта из 4 колес бесплатный шиномонтаж и расширенная гарантия. Подробности на шинцентр.рф и 8 900 280 99 66.
8: Овершина, поселок Яблоновский, Индустриальная 4, ОГРН 109 230 900 07 28.
9: Приготовься! На Европе Плюс Айс Квест!
10: У нас в Краснодаре?
9: У вас!
10: Европа Плюс?
9: Да!
10: Айс Квест?
9: Айс Квест!
10: Прикольно!
11: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Будни 13.35. Айс Квест!
12: С 4 по 29 мая.
13: Подробности в группе Европы Плюс Краснодар ВКонтакте.
14: Для любителей мороженого старше 12 лет.
15: Генеральный партнер проекта «Фабрика здоровые продукты».
16: Мороженое – это круто!
17: А Крутис Айс еще круче!
16: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис!

0: Заходите в europaplus.ru и внимательно слушайте, все будет известно совсем скоро. Пока же откроем для себя других звезд, другие имена. Впереди Алок, Зиба и Португал, The Man, Diving to the Ocean. А еще будет Доминик Фейк и Биби Рекса, Faithless, New Religion. Меня зовут Макс Филин. Всем классного уикенда вместе с Европой Плюс.
1: Реклама. Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24.
2: Уже 19 лет клиника «Шале Санте» заботится о вашем здоровье и красоте. Только 7 дней в году с 11 по 18 мая. Дарим скидку 19%. Консультации специалистов и косметология по суперцене. Запишитесь. 8 800 198 98. Клиника «Шале Санте». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Steak and

0: суток в самом центре Краснодара. Отель «Мариотт», первый этаж. 18+.
1: Пора менять резину? Где купить долговечные шины и не переплатить? Выбирайте шины «Гринлендер» в магазине «Азия Тайрс». Оптимальное соотношение цены, комфорта и долговечности. Шины «Гринлендер» на asia-tires.ru. Лучший на трейдинг. ОГРН 118-237-506-47-72. Краснодар.
2: Купил квартиру в ЖК «Твинпак» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
3: А я кладовую.
4: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твинпак». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООО «ЗА Архиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Так, список важных дел на месяц. Сдать отчет, подарок маме на реснички, записаться к мамологу. Стоп. Список дел к мамологу. Остальное ждет.
6: В CL Clinic прием врача, УЗИ и маммография 3700 рублей. Включите себя в список самых важных дел. Сейчас. clclinic.ru.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новый Джак RF8. Семиместный минивэн для тех, кто любит дорогу и ценит комфорт. Классический автомат, турбодвигатель для уверенного вождения. А за комфорт в дороге отвечают просторный салон, круиз-контроль и опции безопасности. Джак RF8 для любого момента вашей жизни, семьи, бизнеса, путешествий. Уже в Лион Авто.
5: Знают мамы.
8: Знают папы. CL-Lab для всех чекапы.
9: Чтоб здоровым быть всегда, говори чекапам «да».
10: Точно, быстрый результат. Вот анализы в стандарт.
11: И все сделают за день. Даже мне сходить не лень.
12: Все чекапы любимой лаборатории CL-Lab.ru. Скидка до 40%.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: Биби Рекс и Фейтлесс, спасибо за эту классную тему New Religion. Мы готовы двинуть дальше и встретиться с настоящей королевой музыкальных аллюзий, интерпретаций музыкальных пасхалок. Это группа «Моя Мишель». Иногда сколько песен угадаете вы в хите «Иногда»? Давайте слушать вместе, давайте считать. Ловите здесь на Европе Плюс группу «Моя Мишель» уже через пару минут.
1: Реклама.
2: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
3: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг — это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
4: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
6: Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения».
7: Ты привязала меня к стулу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
6: Чтобы спасти брак, нужны незваные гости.
8: В отношениях нужно постоянно пробовать новое.
6: «Опасные отношения» в кино с 14 мая. 18+.
9: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
10: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
11: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях. Прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
12: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
13: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
14: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
15: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
16: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
17: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
18: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
19: Сейчас как сотрудников ищете?
20: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
21: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
22: Европаплюс.ру.
23: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Дэвид Блэкетис — это, конечно, легендарные хитмейкеры. Любая песня, включай, нажимай play, и точно получишь результат. Папы, даже здесь, на Европе Плюс, еще больше хитов, еще больше музыки. Все это в часе новом.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Столица 13 часов.

0: место занимает Али Фардин и другие ваши любимчики, можно посмотреть на сайте europaplus.ru. Там же заодно и проголосовать, и выбрать снова 40 главных хитов недели.
1: Реклама.
2: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
3: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Хочешь стильных обновлений драйва? Тебе в ТРК «Галактика». 170 магазинов, топовые бренды и развлечения. Шоппинг галактического масштаба. Уральская, 98/11. 0+.
7: Сёмыч! Сёмыч!
8: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
9: Ваше здоровье
10: ближе, чем кажется.
9: Только протяните руку.
10: Медицинская лаборатория «Сейлаб» всегда рядом. В шаговой доступности. В вашем районе и в мобильном телефоне.
9: Быстрые результаты анализов всегда с собой.
10: В приложении лаборатория «CL Prime». И ваша двойная выгода. Минус 50% на нужные анализы. «Сейлаб» всегда рядом и помогает точно.
9: Подробности на cellab.ru.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: 18+.
11: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на все стейки из мяса, птицы и рыбы. С 7 по 13 мая.
12: Окей.
11: Подробности на ok.ru.
13: Увидеть метро в Краснодаре – это фантазия. Увидеть мир без очков и линз – это факт. Новая глазная клиника «Факт» на Красных Партизан 403. 5 этажей ультрасовременного оборудования. Уникальный детский глазной центр. И семейная скидка 15% до 31 мая. Глазная клиника «Факт».
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: При поддержке Европы плюс Краснодар. Ваня Дмитриенко. Новый имидж, живой звук и все хиты. Но теперь все по-взрослому.

0: на Европе плюс.
1: Здравствуйте. По традиции начну с кино. В широком прокате ирландский хоррор-детектив «Окум», созданный в духе классических ужастиков Стивена Кинга. По сюжету писатель Оуэн Бауман приезжает в старый ирландский отель, чтобы развеять прах родителей вместе их медового месяца. Несмотря на предупреждение персонала о ведьме, запертой в свадебном номере, герои игнорируют суеверия, пока в гостинице не начинают бесследно исчезать люди. И вдруг выясняется, что все связано с темными тайнами его собственной семьи. А вот в театре МДМ сегодня добрая и светлая история. В этот понедельник там показывают мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Эта постановка попала в Книгу рекордов России как самая просматриваемая в прошлом году. Действие переносит зрителей в Ленинград 80-х, где герои живут между квартирниками, уличной романтикой и первыми взрослыми решениями. В спектакле звучат 22 песни группы «Секрет» в новых аранжировках. За эмоциями предлагают отправиться в парк «Патриот». Сегодня там работают интерактивные площадки, устраивают исторические квесты и катание на бронетранспортере. Например, в 15:00 пройдет финал кибертурнира «Мир танков». Завершит праздничный цикл концерт «Наследники Победы», после чего гостей ждет вечернее световое шоу. Ну а в парке «Зарядье» специальный мультимедийный показ «История в движении». В основе проекта архивные письма, военная хроника, советские плакаты и цифровые реконструкции техники времен Великой Отечественной войны. Часть текстов появится прямо на движущихся медиаэкранах высотой до 22 метров. Строки писем будут совмещены с изображениями солдат и военной хроники. Ну а в клубе «16 тонн» на улице Пресненский вал сегодня вечером состоится концерт-марафон «Хит-хор», в котором зрители станут частью большого коллективного исполнения. Программа выстроена как непрерывный музыкальный поток. Песни будут сменять друг друга без длинных пауз, создавая эффект единого действия. На сцене вместе с участниками будут работать профессиональные вокалисты и музыканты. Однако их состав организаторы раскроют только перед началом концерта. Одним словом, этот день обещает быть насыщенным и интересным, так что отдыхайте с Европой Плюс и хорошего дня!

0: умная колонка. Да, что-то, что извлекает крутые звуки. Дальше здесь на Европе Плюс Мистер Зейн, Die For Me, еще будет Pink и Will Switch Heart, Carmen Sunshine и Ёлка впереди на Европе Плюс.
1: Реклама. Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
3: Так, список важных дел на месяц. Сдать отчет, подарок маме на реснички, записаться к мамологу. Стоп. Список дел к мамологу. Остальное ждет.
4: В CL Clinic прием врача, УЗИ и маммография 3700 рублей. Включите себя в список самых важных дел. Сейчас. clclinic.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
6: Нет.
5: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muzdefis.tv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
7: Замрите, вы сейчас не ослышались. Официальный дилер Havail, компания «Доктор», развеет ваши сомнения. Потому что, пожалуй, только у нас максимальная выгода на покупку авто во всем крае. А также мы сделаем запредельно высокую оценку на ваш автомобиль. Диагностика в подарок. 8-861-202-59-93. Улица Крайняя, 84.
8: Предложение действует с 9 по 31 мая 2026 года. Подробности у менеджеров отдела продаж.
9: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
10: Для лиц старше 16 лет.
11: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
12: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
11: Но иногда это жизненно необходимо.
13: Не сдерживай себя!
12: Получается, ты обманывала меня?
11: 13 мая.
14: Кинотеатр «Формула кино ОЗ».
11: Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения».
15: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Краснодар.
11: Для лиц старше 18 лет.
16: Разговаривают на кошачьем. Ты тоже из этих? Ты тоже слушаешь подкаст «Бригада Уличка»? Каждый вторник.
17: Все подробности на сайте europaplus.ru.
11: Слушай и смотри подкаст «Бригады Уличка». Даже если ты кот.
18: Рекламная служба в Краснодаре.
19: europaplus.ru. Раздел «Контакты».

0: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
2: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности Озонкарта. Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
3: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
5: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
6: 12+.

радиостанции номер один России. Ну что, белованы, планы у нас такие. Дальше быть вместе здесь. Держаться рядом на Европе Плюс. Компания лучших хитов этой планеты. И вот они ждут вас, эти имена, через пару минут здесь.

0: на Европе плюс.
1: Реклама. Время строить, время брать, ну а нам вас удивлять. Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. Славянский кирпич, 8 800 100 04 01.
2: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все.
3: Все.
2: Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
4: Акция в клинике «Родинка». С 1 по 11 мая 2026 года минус 20% на удаление всех новообразований. Диагностика бесплатна. Удаление родинок от 1000 рублей. Подробности по телефону 8 800 201 88 27. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: При поддержке Европы плюс Краснодар.
6: Ваня Дмитриенко. Новый имидж, живой звук и все хиты. Но теперь все по-взрослому. Станьте частью незабываемого шоу одного из самых ярких представителей российской сцены. 25 и 26 мая. Дворец спорта «Али». 12+.
7: Знают мамы.
8: Знают папы. Все ЛАП для всех чекапы.
9: Чтоб здоровым быть всегда, говори чекапам «да».
10: Точно, быстрый результат. Вот анализы в стандарт.
11: И все сделают за день. Даже мне сходить не лень.
12: Все чекапы любимой лаборатории selab.ru. Скидка до 40%.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Окей, каждый день с выгодой. Свинина охлажденная, окорок без кости, 249,99 за килограмм. С 7 по 13 мая.
15: Окей.
14: Подробности на OkMarket.ru.
16: Алло.
17: Привет, не могу говорить, мне лечат зубы стамус.
16: Что? Ты же сам позвонил.
17: Мне безболезненно лечат зубы, а за анестезию даже не нужно платить. Она и другие расходники всегда включены в стоимость лечения. Стамус, 20 лет опыта, 8 филиалов в Краснодаре. Все, мне некогда, пока.
16: Ага, стамус. О, рядом с домом. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
18: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
1: Европа плюс. Кинокайф. Только горячие премьеры и только для слушателей Европы плюс. Триллеры, приключения, экшен, супергерои и захватывающие истории. Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой плюс. Европаплюс.ру. Для киноманов старше 12 лет.
19: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: плюс.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример.

0: шепчу, прижимаю поближе, без остатка растворится.
1: Да, вот растворился снова в любви этой весной 2026. Его суперхит «Намек на нас». Только что на радиостанции номер один России. Да, мы ждем, кстати, Мота в нашем чарте Еврохит ТОП 40 на первой строчке. Вполне себе, я уверен. Вот придет июнь, и мы еще посмотрим, да, где окажется эта работа спустя несколько недель. Если вам тоже нравится, делайте это, голосуйте на сайте europaplus.ru в нашем чарте Еврохит ТОП 40. Пожелаем Моту удачи и будем включать лучших хитов этой планеты впереди. Еще больше. Впереди Bruno Mars, I Just Might. Будет также классная новинка.

0: Приключения для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама. Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
4: Мам, голова болит и горло.
5: Быстрая помощь вашему ребенку в клинике «Кидсмед». Наши педиатры выезжают на дом без выходных. «Кидсмед» в Краснодаре. Подробнее на сайте kidsdefismed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Мы все разные, но ценим одно и то же – надежность, комфорт и уверенность на дороге. Кроссоверы «Хавейл» созданы именно для этого. Выбирай свой «Хавейл» в «Югавто» от 2 миллионов 49 тысяч рублей. В наличии более 300 автомобилей. Подробности в «Югавто» по телефону в Краснодаре 203-04-94. Цена автомобиля «Хавейл Джолин» в комплектации «Комфорт» 2026 года производства. Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 по 31 мая 2026 года.
7: Так, список важных дел на месяц. Сдать отчет, подарок маме, на реснички, записаться к мамологу. Стоп. Список дел к мамологу. Остальное ждет.
8: В Сиэль Клиник прием врача, УЗИ и маммография 3700 рублей. Включите себя в список самых важных дел. Сейчас. Сиэльклиник.ру.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00. И окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
10: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
11: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
10: Но иногда это жизненно необходимо.
12: Не сдерживай себя!
11: Получается, ты обманывала меня?
10: 13 мая.
13: Кинотеатр «Формула кино ОЗ».
10: Самара Уивинг и Джейсон Сигел.
14: В триллере «Опасные отношения».
15: Забери свой билет в кинокайфе на Европе Плюс Краснодар.
16: Для лиц старше 18 лет.

0: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
1: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европу Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
0: 18 по 31 мая. Дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
1: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?
2: Реклама.
3: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
4: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг — это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
5: Иногда кажется, что продукты дома есть. Но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
9: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
10: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
11: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
12: В кино с 14 мая триллер «Опасные отношения».
13: Что ты задумал?
12: Самара Уивинг снова в игре.
14: Ты привязала меня к стулу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
13: Не сдерживай себя!
12: «Опасные отношения». В кино с 14 мая. 17+.
15: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи. Разбирайтесь в сложных темах. Редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
16: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
17: Пятерочка выручает!
16: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
18: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. «Оливка», «Игорек» и «Ракс». С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
0: Европа Плюс. Лучшие

0: ожидает лучшие хиты этой планеты. Через пару минут Spotify от Ava Max. Еще скоро Earbooks, Graceland. Также поймаем Hugely, Salto. Бам-бам будем делать. И Major Lazer с крутой темой Light It Up. Скоро на Европе Плюс.
1: Реклама. В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
2: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
3: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
4: Ваше здоровье
5: ближе, чем кажется.
4: Только протяните руку.
5: Медицинская лаборатория «Сейлаб» всегда рядом. В шаговой доступности. В вашем районе и в мобильном телефоне.
4: Быстрые результаты анализов всегда с собой.
5: В приложении лаборатория «CL Prime». И ваша двойная выгода. Минус 50% на нужные анализы. «Сейлаб» всегда рядом и помогает точно.
4: Подробности на cellab.ru.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: 18+. Только до 31 мая. Двухкомнатная квартира по цене однокомнатной в ЖК «Первое место». Перспективная локация, развитая социальная инфраструктура, две школы, 6 детских садов, 2 поликлиники, детская и взрослая, парк 9 гектаров, торговая галерея, многоуровневый паркинг. Подробности на сайте точно.life. Застройщик ООЗ «Живые кварталы». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Увидеть метро в Краснодаре – это фантазия. Увидеть метро

0: 20% до 31 мая. Глазная клиника «Факт».
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Авто для вас представляет Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на Tenet T7. Мы ждем вас в автосалоне «Авто для вас». Горячая Ключевская, 4А. Телефон 8 861 202 96 96. Tenet. Живи движением.
3: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто».

0: конечно, наша, ваша, моя любимая, моя Мишель и на малиновой луне.
1: Реклама. Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
2: Акция в клинике «Родинка». С 1 по 11 мая 2026 года минус 20% на удаление всех новообразований. Диагностика бесплатна. Удаление родинок от 1000 рублей. Подробности по телефону 8 800 201 88 27. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: 26-я агропромышленная выставка-ярмарка «Золотая Нива» приглашает гостей. Ждем вас с 26 по 29 мая. Краснодарский край, Усть-Лабинский район, станица Воронежская, Садовая, 325. Генеральный спонсор – компания «Россельмаш» 12+.
4: Уже 19 лет клиника «Шале Санте» заботится о вашем здоровье и красоте. Только 7 дней в году с 11 по 18 мая. Дарим скидку 19%. Консультации специалистов и косметология по суперцене. Запишитесь. 8 800 198 98. Клиника «Шале Санте». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
6: Доверяйте свое здоровье и благополучие родных только проверенным специалистам.
7: В многопрофильной клинике CL Clinic для вас работают надежные врачи с высоким рейтингом доверия пациентов.
6: Точные анализы, прогрессивная диагностика, эффективное лечение и приятные цены на все.
7: CL Clinic. Нам доверяют самых близких.
8: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: 26 мая. Краснодар. Ваня Дмитриенко.
10: А я
11: Слушай Европу Плюс и выиграй пригласительные на концерт. Будни
12: 18.35.
11: Фан-зона.
9: С 12 по 22 мая.
13: Подробности в группе Европы Плюс Краснодар ВКонтакте.
14: Для фанатов старше 12 лет.
15: Рекламная служба в Краснодаре.
16: Европа Плюс.ру. Раздел «Контакты».
17: Европа Плюс. Лучшие

0: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта. Exlantix ET. Это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне Exlantix. С релакс-сиденьями и ароматизацией. Премиальный кроссовер Exlantix ET. Слушайте ощущения.
1: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке. И работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи. Разбирайтесь в сложных темах. Редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой, с доставкой из лавки от 15 минут.
7: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-747-647-92-50. 0+.
8: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
9: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: только что здесь, на радиостанции номер один России. Думаю, что все поклонники этого муви заценили эту работу от музыканта. Дальше здесь больше хитов и больше музыки. С нами Зейн по плану Die For Me. Уже через пару минут встречайте. Будут и они, Бенаси Брадерс, Hit My Heart и Сиа Кали Минок. Не братья, не сестры, но отличные певицы из Австралии в дуэте Dance Alone.
1: Реклама. В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
2: Представляешь, зубной ряд можно восстановить за один день.
3: Но это ведь долго и сложно.
2: Вовсе нет. В Евродент Новоснецова 44. Система протезирования все на четырех. Оригинальные импланты, короткая реабилитация, опытные врачи.
3: Звучит надежно.
2: Конечно. Звони 201-22-50.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Внутрикостная дентальная имплантация.
6: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
7: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Уже 19 лет клиника «Шале Санте» заботится о вашем здоровье и красоте. Только 7 дней в году с 11 по 18 мая. Дарим скидку 19%. Консультации специалистов и косметология по суперцене. Запишитесь. 8 800 198 98. Клиника «Шале Санте». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
10: Купил квартиру в ЖК «Твинпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
11: А я кладовую.
12: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твинпарк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8 800 44 240. Застройщик ОЗ «Архиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Алло.
14: Привет. Не могу говорить. Мне лечат зубы стамус.
13: Что? Ты же сам позвонил.
14: Мне безболезненно лечат зубы. А за анестезию даже не нужно платить. Она и другие расходники всегда включены в стоимость лечения. Стамус. 20 лет опыта. 8 филиалов в Краснодаре. Все, мне некогда. Пока.
13: Ага, стамус. О, рядом с домом.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Большая распродажа в ОКЕЙ. Снижение цен до 80% на одежду, обувь, товары для спорта, автотовары и даже игрушки. До 31 мая.
16: ОКЕЙ.
15: Подробности на ОКМАРКЕТ.ру.
17: Много лет я мечтала стать мамой. И моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
18: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
17: Не упустите свой шанс стать родителями.
18: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262.
19: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
20: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: субботу. Есть такие? Как-то не слышно вас, ребята. Нет, что ли, таких? Ну ладно, пока мы еще отдыхаем. Пока еще можно, отдыхаем, наслаждаемся классной музыкой. Возможно, кто-то из вас сейчас борется вместе за место в пробке где-то, да, и возвращаясь домой. В любом случае, добавим больше хитов и больше музыки. Европа Плюс впереди поставит Pinau и The Warning. Carason будет также звучать Tokyo Hotel, California Nights. И через пару минут здесь Post Malone и их Cold.
1: Реклама. Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
2: Родился малыш? Комплексная программа для новорожденных в клинике «Кидсмед» – это личный педиатр с рождения и до года. Контроль за тем, когда и кого необходимо посетить. Все специалисты и исследования в одном месте. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Только до 31 мая. Двухкомнатная квартира по цене однокомнатной в ЖК «Первое место». Перспективная локация, развитая социальная инфраструктура, две школы, шесть детских садов, две поликлиники, детская и взрослая, парк 9 гектаров, торговая галерея, многоуровневый паркинг. Подробности на сайте точно.лайф. Застройщик ООЗ «Жилые кварталы». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Так, список важных дел на месяц. Сдать отчет, подарок маме на реснички, записаться к мамологу. Стоп. Список дел к мамологу. Остальное ждет.
5: В CL Clinic прием врача, УЗИ и маммография 3700 рублей. Включите себя в список самых важных дел. Сейчас. clinic.ru.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Авто для вас представляет Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на Tenet T7. Мы ждем вас в автосалоне «Авто для вас». Горячая Ключевская, 4А. Телефон 8-861-202-96-96. Tenet. Живи движением.
4: Знают мамы.
7: Знают папы. CL-лаб для всех чекапы.
8: Чтоб здоровым быть всегда, говори чекапам «да».
4: Точно, быстрый результат. Вот анализы в стандарт.
9: И все сделают за день. Даже мне сходить не лень.
10: Все чекапы любимой лаборатории CL-lab.ru. Скидка до 40%.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Он стартует как ракета, и его уже не догнать. Он врывается в лето, потому что готов к летнему сезону.
12: Летние шины Пирелли. Это надежность, безопасность и абсолютный контроль над дорогой. Врывайтесь в лето так же уверенно вместе с Пирелли. До конца июня в шин-центре при покупке комплекта из 4 колес бесплатный шиномонтаж и расширенная гарантия. Подробности на шинцентр.рф и 8-900-280-99-66.
13: ООО «Вершина». Поселок Яблоновский. Индустриальная, 4. ОГРН 109-230-90-07-28.

0: обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
1: Цена автомобиля Хавейл М6 механическая коробка передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру.
2: Сейчас как сотрудников ищете?
3: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
4: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Alisa AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
7: Ура, премия!
8: И мне пришла.
7: И мне.
9: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. Итак, каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
8: О, да!
10: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
11: Серость, нервяк. Ловите пилюлю по

0: 16 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
1: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
2: Наличие шашлыка зависит от наличия шашлыка. С шашлыком поможет магнит-доставка. -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
4: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
5: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
6: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
5: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
7: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
8: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
7: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

Европа Плюс, радиостанция номер один в России, возьмет да и разыграет 100 билетов на предстоящее супершоу Вани Дмитриенко в Лужниках. Воу, конечно. Да, мы сделаем это уже в мае.

0: Утро Know-It-All.
1: Реклама.
2: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24.
3: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
4: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
5: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Мороженое – это круто!
8: А «Крутис Айс» еще круче!
7: Мороженое «Крутис Айс» от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками. Мохито. Клубничный мохито. Тропик и пина колада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
9: 26-я агропромышленная выставка-ярмарка «Золотая Нива» приглашает гостей. Ждем вас с 26 по 29 мая. Краснодарский край, Усть-Лабинский район, станица Воронежская, Садовая, 325. Генеральный спонсор – компания «Россельмаш» 12+.
10: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель Green Flow на Роза Хутор? Спа, открытый бассейн в горах и 30-минутный трансфер до моря на закрытый уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом в greenflow.ru. Уантера, Москва, ОГРН 115-774-656-96-72.
11: Увидеть метро в Краснодаре – это фантазия. Увидеть мир без

0: 20% до 31 мая. Глазная клиника «Факт».
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Окей, каждый день с выгодой. Сыр Брест-Литовск. Упаковка 500 граммов 439,99. С 7 по 20 мая.
3: Окей.
2: Подробности на Окмаркет.ру.
4: Серега, выручай. Завтра заказчик придет. Пол не готов.
5: Спокойно. Берем Кнауф Титалин. Вдвоем за час зальем 50 квадратов.
4: Справимся?
5: Титалин быстро замешивается и сохнет. Пол будет ровный и без трещин. Кнауф Титалин. Трещиностойкий наливной пол быстрого приготовления.
6: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в Неон Авто, обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от Неон Авто Краснодар. Превращаем ночь в день.
7: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: чарта. Голосуем за Тедди на сайте europaplus.ru в нашем чарте Еврохит ТОП 40. Welcome! Делайте это пара кликов, и только вы решаете, выбираете, кто они, 40 главных хитов недели. Пока же у нас впереди тоже приятные встречи. Будет Кайго, DNT, Dancing Feet, будет Flight Facilities и All Eyes Trouble. И через пару минут здесь Алекс Уоррен, Fever Dream.
1: Реклама. Время строить, время брать, ну а нам вас удивлять. Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. Славянский кирпич, 8 800 100 0401.
2: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
3: Хочешь стильных обновлений драйва? Тебе в ТРК «Галактика». 170 магазинов, топовые бренды и развлечения. Шоппинг галактического масштаба. Уральская, 98/11. 0+.
4: Мороженое – это круто!
5: А Крутис Айс еще круче!
4: Мороженое Крутис Айс. От торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками. Мохито. Клубничный мохито. Тропик и пина колада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
6: Интерактивный парк развлечений «Космодром». Уникальный проект, в котором собраны десятки различных космических развлечений. Готовы к улетному отдыху. Встречаемся в «Космодроме». Стасова, 186. Телефон 8-918-008-04-48. 6+.
7: Шины «Хабилит». Мировые стандарты качества по оптимальной цене. «Хабилит» – проверенные шины для легковых и грузовых автомобилей. Бесплатная доставка по городу. Выбирайте шины «Хабилит» на сайте asia-tires.ru.
8: Уши на трейдинг. ОГРН 118-237-506-47-72. Краснодар.
9: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Отдых на берегу Черного моря в оздоровительном комплексе «Дагомыс». Бассейны с подогреваемой морской водой, собственный пляж, шведский стол, анимация для всей семьи, широкая медицинская база. При полной предоплате скидка 10%. Важное условие – бронирование через официальный сайт dagomys.ru или по телефону 8 800 550 2590. «Дагомыс» – лучший выбор вашего отдыха.
11: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. В ГАО «Оздоровительный комплекс «Дагомыс», УДП РФ, город Сочи, ОГРН 102-770-05-38-920. 0+.
12: 102.2 FM. 102.2 FM.
13: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон.

0: если не получилось выветрить, давайте послушаем PH Electro, Englishman и Нью-Йорк. И через пару минут здесь Маккензи Аромба и Underwater.
1: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
3: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без списания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
2: Майские без продуктов остаются майскими без продуктов. С продуктами на майские поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
5: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
6: ОО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
9: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
10: Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения».
11: Ты привязала меня к стулу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
10: Чтобы спасти брак, нужны незваные гости.
12: В отношениях нужно постоянно пробовать новое.
10: «Опасные отношения». В кино с 14 мая. 18+.
13: Европаплюс.ру.
14: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Нью-Йорк. Здесь в финале этого часа на радиостанции номер один России от PH Electro и Sting. А где бы вы сейчас ни были, Нью-Йорк, Москва и другие города, главное, мы рядом, мы вместе продолжаем отдыхать здесь в компании лучших хитов этой планеты на Европе+. И уже все это в часе новом. Welcome!

0: «Елка» на Европе Плюс и проще. 18 часов 21 минута в Москве. Просто еще один хороший майский вечер проведем сегодня под лучшую музыку. Отдыхаем, не скучно. Впереди у нас разы Бруно Марса, Апати. И дождемся The Second Voice и свежий трек Let Me Be на Европе Плюс.
1: Реклама. Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
2: Тогда важно, где проект собираете.
1: И где?
2: «Профимолл» – многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
1: То есть можно собрать весь проект сразу?
2: Да, «Профимолл» – когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе 20/1Б.
3: Акция в клинике «Родинка». С 1 по 11 мая 2026 года минус 20% на удаление всех новообразований. Диагностика бесплатна. Удаление родинок от 1000 рублей. Подробности по телефону 8 800 201 88 27. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
5: Когда ребенок заболел, важно быстро оказать необходимую помощь. Детская клиника «Кидсмед». Забота о здоровье без выходных. 4 филиала в городе. Все специалисты, диагностика и анализы для детей в одном месте. Краснодар. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Как вы думаете, сколько километров нужно проехать, чтобы получить 400 тысяч? Правильно, нисколько! Потому что выгода 400 тысяч рублей уже ждет вас прямо здесь, в первом «Лада-центре» при покупке новой «Лада». Специальные цены, максимально выгодные предложения, сигнализация и сертификат на ТО в подарок в новом дилерском центре на Александра Покрышкина 13/1. Официальный дилер «Первый Лада-центр». Звоните 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 30 мая 2026 года. Подробности об организации акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
7: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Он стартует как ракета, и его уже не догнать. Он врывается в лето, потому что готов к летнему сезону.
9: Летние шины Пирелли – это надежность, безопасность и абсолютный контроль над дорогой. Врывайтесь в лето так же уверенно вместе с Пирелли. До конца июня в шин-центре при покупке комплекта из 4 колес бесплатный шиномонтаж и расширенная гарантия. Подробности на шинцентр.рф и 8-900-280-99-66.
10: ОВ «Шина». Поселок Яблоновский, Индустриальная, 4. ОГРН 109-230-90-07-28.
11: 102.2 FM. Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
12: Европа
13: Плюс.

0: Second Voice на Европе Плюс. Let me be. Если нравится песня, не забудьте ее поддержать в нашем чарте. Еврохит топ 40. Все началось там по новой, так что до пятницы время есть, чтобы проголосовать на сайте europaplus.ru. Заходите. Welcome. Пока же. Движемся далее вместе с Брак Секстиан, Pay to Exist. И дождемся Леона и Каллум Скотт. Stay. Совсем скоро.
1: Реклама. Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
2: Кто сказал, что счастье невозможно купить? Потрогать, примерить и купить счастье можно в ювелирных салонах «Золотой ларец». Эксклюзивные ювелирные украшения от мировых и российских брендов на любой, даже самый требовательный вкус ждут своих покупателей. Подробности об ассортименте, акциях и скидках уточните на сайте zalar.ru.
3: «Золотой ларец». Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
4: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
5: Нет, нет.
4: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muzdefis.tv.ru и смотри прямую трансляцию в 16:00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
6: При поддержке Европы Плюс Краснодар. Ваня Дмитриенко. Новый имидж, живой звук и все хиты. Но теперь все по-взрослому. Станьте частью незабываемого шоу одного из самых ярких представителей российской сцены. 25 и 26 мая. Дворец спорта «Али». 12+.
7: Сектор Газа, Агата Кристи, Парк Горького, Ария, Король и Шут, Ночные снайперы, Смысловые галлюцинации, Жуки, Чичерина, Лепрехонцы, Серьга зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль», «Легенда» 15 мая на РЕН-ТВ.
8: Для лиц старше 16 лет.
9: Серега, выручай. Завтра заказчик придет. Пол не готов.
10: Спокойно. Берем Кнауф Титалин. Вдвоем за час зальем 50 квадратов.
9: Справимся?
10: Титалин быстро замешивается и сохнет. Пол будет ровный и без трещин. Кнауф Титалин. Трещиностойкий наливной пол быстрого приготовления.
11: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. «Оливка», «Игорек» и «Ракс». С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
12: Замрите, вы сейчас не ослышались. Официальный дилер «Хавейл», компания «Дактор» развеет ваши сомнения. Потому что, пожалуй, только у нас максимальная выгода на покупку авто во всем крае. А также мы сделаем запредельно высокую оценку на ваш автомобиль. Диагностика в подарок. 8-861-202-59-93. Улица Крайняя, 84.
13: Предложение действует с 9 по 31 мая 2026 года. Подробности у менеджеров отдела продаж.
14: 102.2 FM. 102.2 FM.
15: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон

0: Леня Келамскот на Европе Плюс. Ты хочется, конечно, остаться в режиме отдыха. Понедельник, выходной, это всегда круто. Но вот вторник, завтра уже не очень выходной. Так что потихоньку будем вливаться в рабочий режим. Поможет вам в этом, конечно же, бригада У. Завтра подключайтесь с 7 до 10. Они снова будут здесь, в Эл и Вики. Все будет очень нескучно. Пока же движемся далее к финалу часа вместе с Savage Garden. Мы слышим To the Moon and Back. И дождемся и в Нарок, и Nas Day уже через пару минут.
1: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европу Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: 18 по 31 мая. Дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?
3: Реклама. Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис. Москва. УГР. 18-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
4: Ура! Премия!
5: И мне пришла!
4: И мне!
1: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
5: О, да!
6: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
7: Там, где каждый звучит на своей волне. Exlantix ET – это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер Exlantix ET. Слушайте музыку.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Неужели «Идеал» существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Savage Garden на Европе Плюс, To the Moon and Back, в финале этого часа. Ну, может, не на Луну, но куда-нибудь слетать, отдохнуть. Надеюсь, у вас получилось в эти выходные. Большой уикенд потихоньку подходит к завершению. Дальше продвигаемся. В общем, тоже очень музыкальный хитов в новом часе. Еще больше классной музыки. Так что всем отличного вечера.

0: крепче, прижимают поближе, без остатка растворится.
1: Модный Европе Плюс, намек на нас. 19:21 в Москве. Всем привет. Ну, у нас тут намек на кое-что интересное. Особенно для фанатов Вани Дмитриенко. 100 билетов на его сольный концерт будем раздавать совсем скоро. С 18 мая все начнется. Так что, если охота поучаствовать, welcome к нам на сайте europlus.ru. Там все подробности. Следите за новостями, как говорится. Ну, в общем, 18 мая точно подключайтесь. 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко будем раздавать здесь на Европе Плюс. Пока же здесь у нас Доминик Файк. Услышим Baby Doll и дождемся Кайро Сауэр совсем скоро.
2: Реклама. Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все, все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
3: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
4: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
5: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист» – это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. «Медист23.ру». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия «Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00. И окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
9: Увидеть метро в Краснодаре – это фантазия. Увидеть мир

0: миллион других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой.
5: Первой.
4: Первой.
5: Первой.
4: Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
6: Представьте. День, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
7: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
8: 26 мая. Краснодар. Ваня Дмитриенко.
9: А я житель снов твоих. Принимай меня как таблетки.
1: Слушай Европу Плюс и выиграй пригласительные на концерт.

0: ВКонтакте для фанатов старше 12 лет.
1: Больше хитов, больше музыки.
2: 102.2 FM. 102.2 FM.
3: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
0: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Now he is a warning на Европе Плюс. Tu Corazon. Хотелось бы, конечно, уже где-нибудь на пляже станцевать под эти ритмы. Надеюсь, у многих скоро это получится. Продвигаемся потихоньку в сторону лета под лучшую музыку. Впереди у нас Алекс Ворон. Услышим Your Dream и дождемся Мари Краймбрери. Давай не ждать на Европе Плюс.
1: Лучший дебют The Second Voice – Let Me Be. Мощнейший взлет Али Фарбен – Body Talk. Лидеры – BTS – Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Время строить, время брать, ну а нам вас удивлять. Все керамика у нас, цвет, фактура высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. Славянский кирпич, 8 800 100 0401.
5: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lysian. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
6: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
7: Пора менять резину? Где купить долговечные шины и не переплатить? Выбирайте шины «Гринлендер» в магазине «Азия Тайрс». Оптимальное соотношение цены, комфорта и долговечности. Шины «Гринлендер» на asia-tires.ru. Лучший на трейдинг. ОКРН 118-237-506-47-72. Краснодар.
8: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
9: Для лиц старше 16 лет.
10: Он стартует как ракета, и его уже не догнать. Он врывается в лето, потому что готов к летнему сезону.
11: Летние шины «Пирелли» — это надежность, безопасность и абсолютный контроль над дорогой. Врывайтесь в лето так же уверенно вместе с «Пирелли». До конца июня в шин-центре при покупке комплекта из 4 колес бесплатный шиномонтаж и расширенная гарантия. Подробности на шинцентр.рф и 8 900 280 99 66.
12: Овершина, поселок Яблоновский, Индустриальная 4, ОГРН 109 230 907 28.
13: При поддержке Европы Плюс Краснодар.
14: Ваня Дмитриенко, новый имидж, живой звук и все хиты. Но теперь все по-взрослому. Станьте частью незабываемого шоу одного из самых ярких представителей российской сцены. 25 и 26 мая. Дворец спорта «Али». 12+.
15: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
16: Европа Плюс.ру.
17: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких

0: только хиты.
1: 45 минут.
2: 45 минут, ничего лишнего. Огромное количество классных хитов впереди на Европе Плюс. Без остановок. Ловите авторемен Боба Синклара и Кайзу. I can't wait. Дэнни Смит тоже здесь. Mr. Know It All.

0: 45 минут нон-стоп. Это Европа плюс.
1: Реклама. В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
2: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
3: Нет.
2: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muz-tv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
4: Замрите, вы сейчас не ослышались. Официальный дилер Havail, компания «Дактор», развеет ваши сомнения. Потому что, пожалуй, только у нас максимальная выгода на покупку авто во всем крае. А также мы сделаем запредельно высокую оценку на ваш автомобиль. Диагностика в подарок. 8-861-202-59-93. Улица Крайняя, 84.
5: Предложение действует с 9 по 31 мая 2026 года. Подробности у менеджеров отдела продаж.
6: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
7: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
6: Но иногда это жизненно необходимо.
8: Не сдерживай себя!
7: Получается, ты обманывала меня?
6: 13 мая.
9: Кинотеатр «Формула кино ОЗ».
6: Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения».
10: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Краснодар.
6: Для лиц старше 18 лет.
11: FM.
12: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
6: Европа плюс. Лучшие мировые.

0: Боксинг Варикайзе на Европе Плюс. I can't wait. Ну, многие уже ждут, не дождутся, когда можно будет выиграть себе билетик на концерт Вани Дмитриенко здесь на Европе Плюс. Терпение, все обязательно будет. Через неделю мы стартуем 18 мая. 100 билетов на шоу Вани Дмитриенко в Лужниках раздадим вам с удовольствием. Так что обязательно поучаствуйте. Подробности будут совсем скоро. Пока же движемся далее вместе с Чимином. Услышим Ху и дождемся Махамби. Hello на Европе Плюс.
1: Реклама. В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
2: При поддержке Европы Плюс Краснодар. Ваня Дмитриенко. Новый имидж, живой звук и все хиты. Но теперь все по-взрослому. Станьте частью незабываемого шоу одного из самых ярких представителей российской сцены. 25 и 26 мая. Дворец спорта «Али». 12+.
3: Уже никто не помнит, с чего началась эта битва.
4: Мой факт про курицу был первым.
5: Нет, сначала был мой факт про яйцо.
3: Рассудить их смогут только подписчики телеграм-канала Европа Плюс.
6: Выбирай мэра фактового зала в «Бригаде У». Утром по будням в 8:20 на Европе Плюс. Фактовый зал.

0: дальше только хиты. 45 минут.
1: Европа плюс. Да, большое количество классных хитов успеем послушать в ближайшие 45 минут на Европе плюс. Заряжаем нон-стоп. В это время с нами The Second Voice, Let Me Be. Послушаем кассет Blind Heart. Гарри Стайлз тоже здесь. As It Was. И много других ваших любимых хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа.

0: Вещица Let Me Be. Можно за нее проголосовать в нашем чарте, если нравится, то не забудьте зайти это сделать у нас на сайте europaplus.ru, раздел Еврохит ТОП 40. До пятницы время есть, чтобы поддержать любимые треки. А пока же впереди The End, Die For Me, и дождемся Denzel, You Spin Me Round. Скоро-скоро.
1: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европу Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: 18 по 31 мая. Дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?
3: Реклама. Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
4: Тогда важно, где проект собираете.
3: И где?
4: «Профимолл» – многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
3: То есть можно собрать весь проект сразу?
4: Да, «Профимолл», когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе, 20/1Б.
5: Акция в клинике «Родинка». С 1 по 11 мая 2026 года минус 20% на удаление всех новообразований. Диагностика бесплатна. Удаление родинок от 1000 рублей. Подробности по телефону 8 800 201 88 27. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
7: Уже 19 лет клиника «Шале Санте» заботится о вашем здоровье и красоте. Только 7 дней в году с 11 по 17 мая дарим скидку 19%. Консультации специалистов и косметология по суперцене. Запишитесь. 8 800 198 98. Клиника «Шале Санте». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Окей. Каждый день с выгодой. Молоко ультрапастеризованное. Литр 59,99. Произведено в Беларуси. С 7 по 13 мая.
9: Окей.
8: Подробности на ОКМАРКЕТ.
10: Алло.
11: Привет, не могу говорить, мне лечат зубы Стамус.
10: Что? Ты же сам позвонил.
11: Мне безболезненно лечат зубы, а за анестезию даже не нужно платить. Она и другие расходники всегда включены в стоимость лечения. Стамус, 20 лет опыта, 8 филиалов в Краснодаре. Все, мне некогда, пока.
10: Ага, Стамус. О, рядом с домом. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Он стартует как ракета, и его уже не догнать. Он врывается в лето, потому что готов к летнему сезону.
13: Летние шины Пирелли. Это надежность, безопасность и абсолютный контроль над дорогой. Врывайтесь в лето так же уверенно вместе с Пирелли. До конца июня в шин-центре при покупке комплекта из 4 колес бесплатный шиномонтаж и расширенная гарантия. Подробности на шинцентр.рф и 8 900 280 99 66.
14: Овершина. Поселок Явлановский. Индустриальная 4. ОГРН 109-230-907-28.
15: Ваше здоровье
16: ближе, чем кажется.
15: Только протяните руку.
16: Медицинская лаборатория Сейлаб всегда рядом. В шаговой доступности. В вашем районе и в мобильном телефоне.
15: Быстрые результаты анализов всегда с собой.
16: В приложении лаборатория CL Prime. И ваша двойная выгода. Минус 50% на нужные анализы. Сейлаб всегда рядом и помогает точно.
15: Подробности на cllab.ru.
17: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: 18+. 102.2 FM. 102.2 FM.
19: Рекламная служба в

0: других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем. Нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Реклама. Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
2: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
3: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Хочешь стильных обновлений драйва? Тебе в ТРК «Галактика». 170 магазинов, топовые бренды и развлечения. Шоппинг галактического масштаба. Уральская, 98/11. 0+.

0: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
1: Доверяйте свое здоровье и благополучие родных только проверенным специалистам.
2: В многопрофильной клинике CL Clinic для вас работают надежные врачи с высоким рейтингом доверия пациентов.
1: Точные анализы, прогрессивная диагностика, эффективное лечение и приятные цены на все.
2: CL Clinic. Нам доверяют самых близких.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Купил квартиру в ЖК «Твинпак» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
5: А я кладовую.
6: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твинпак». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООЗ «Акиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
8: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
7: Не упустите свой шанс стать родителями.
8: Клиника репродукции «Эмбрио». 8-800-500-2262.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Серега, выручай. Завтра заказчик придет. Пол не готов.
10: Спокойно. Берем «Кнауф Титалин». Вдвоем за час зальем 50 квадратов.
9: Справимся?
10: «Титалин» быстро замешивается и сохнет. Пол будет ровный и без трещин. «Кнауф Титалин». Трещиностойкий наливной пол быстрого приготовления.

0: Крафта, и это Леонид Келлэм Скотт на Европе Плюс. Хотелось бы остаться, конечно, в режиме выходного вечера, но потихоньку приближается рабочая неделя. Короткая рабочая неделя. Начнется она вместе с бригадой У, конечно же. Завтра с 7 до 10 Вэл и Вики тоже возвращаются после отдыха. Так что встречайте, не пропустите бригаду на Европе Плюс. Завтра с 7 до 10. Пока же здесь Сабрина Карпентер, Эспрессо, и дождемся в Now is a Warning. Ту Коразон. Скоро-скоро.
1: Реклама. Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24.
2: Мам, голова болит. И горло.
3: Быстрая помощь вашему ребенку в клинике «Кидсмед». Наши педиатры выезжают на дом без выходных. «Кидсмед» в Краснодаре. Подробнее на сайте kidsdefismed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
5: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. «Медист23.ру». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Отдых на берегу Черного моря в оздоровительном комплексе «Дагомыс». Бассейны с подогреваемой морской водой, собственный пляж, шведский стол, анимация для всей семьи, широкая медицинская база. При полной предоплате скидка 10%. Важное условие – бронирование через официальный сайт «Дагомыс.ру» или по телефону 8 800 550 25 90. «Дагомыс» – лучший выбор вашего отдыха.
7: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. В ГАО «Оздоровительный комплекс «Дагомыс» УДП РФ, город Сочи, ОГРН 102-770-05-38-920-0+.
8: При поддержке Европы Плюс Краснодар. Ваня Дмитриенко. Новый имидж, живой звук и все хиты. Но теперь все по-взрослому. Станьте частью незабываемого шоу одного из самых ярких представителей российской сцены. 25 и 26 мая. Дворец спорта «Олимп».
9: 12+.
10: Увидеть метро в Краснодаре – это фантазия. Увидеть

0: 10% до 31 мая. Глазная клиника «Факт».
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Интерактивный парк развлечений «Космодром». Уникальный проект, в котором собраны десятки различных космических развлечений. Готовы к улетному отдыху. Встречаемся в «Космодроме». Стасова, 186. Телефон 8-918-008-04-48. 6+.
3: 102.2 FM. 102.2 FM.
4: Рекламная служба в

0: Now и The Warning на Европе Плюс, Two Corazón, такой сердечный warning для всех о том, что до лета осталось совсем чуть-чуть, так что пора уже подумать, как его провести с максимальной эффективностью для настроения. Ну, загорать будем в том числе и, конечно, под лучшую музыку. Впереди Алекс Уоррен, Fever Dream, и дождемся Purple Disco Machine, The Magician, All My Life. Совсем скоро на Европе Плюс.
1: Реклама. Замрите, вы сейчас не ослышались. Официальный дилер Havail, компания «Доктор», развеет ваши сомнения. Потому что, пожалуй, только у нас максимальная выгода на покупку авто во всем крае. А также мы сделаем запредельно высокую оценку на ваш автомобиль. Диагностика в подарок. 8 861 202

0: 9-93, улица Крайняя, 84. Предложение действует с 9 по 31 мая 2026 года. Подробности у менеджеров отдела продаж.
1: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Дальше только хиты. 30 минут.
2: Европа плюс.
3: 30 минут только музыки на старте вторника. С нами в это время Тиесто, Бриана Грейс, Beautiful Places. Услышим Дэмиана Дэвида Next Summer. Группа BTS тоже здесь. Swim. Много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа плюс.

Да, надеюсь, что эти длинные выходные не прошли у всех даром, и у каждого получилось посетить какие-то чудесные места, ну или как минимум, как следует выспаться. Beautiful Places — это Тиесто и Брена Грейс на радиостанции номер один в России.

0: отличной ночи.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Больше хитов. Больше музыки.

скажу, чего услышим далее. Например, Кендрика Ламара и Сизо. Приятный хип-хоп трек Lure. А стиля нам как следует насыпет Брак 16 Pay to Exist через 3 минуты на Европе+.

0: продюсера Эвелон и Рокстон с Vertigo. Вот такой приятный состав на эти 30 минут, так что смело остаемся с Европой Плюс и наслаждаемся.
1: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Die For Me.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

какая погода сейчас за окном. I Can't Wait, именно так называется хит. В Москве уже 1:34, плавно, но уверенно двигаемся к утру этого вторника, которое наконец-то встретим вместе с бригадой У. Да, Вэл и Вики возвращаются с майских каникул, будут здесь к 7 утра с массой игр, подарков, хороших новостей. Конечно же, принесут сейф, в котором тебя будет ждать приятная денежная сумма. Так что заводи будильник, чтобы все это дело не проспать и прийти на работу вовремя и с классным настроением. Ну а пока будем бодриться под такие суперхиты, как No Liar, Шона Пола и Дуа Липа. Еще услышим электронных парней из Франции. Дуэт Оффенбах и трек Miles Away через пару минут.

The end of the world. Let's pretend it's not the end of the world. Я послушаю ребят из Австрии, которые предпочитают исключительно электронный жанр. Это клан Carousel и Ride.

0: августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
1: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
0: 18 по 31 мая. Дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
1: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?
2: Реклама.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Европа Плюс. Лучшие.

0: хиты. Феликс Йенса, Феликс Бэкстер, Ready for Your Love. Танцевальная вещица через 3 минуты.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий, массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

что, предлагаю не делать лишних остановок, продолжим и далее шагать сквозь эту прохладную ночь, тем более, что впереди нас уже поджидает French Montana и Max B. Послушаем старого доброго хип-хопа, трек под названием Ever Since You Left Me. Также появится Адель, обладательница простого невероятного голоса Easy On Me. Послушаем обязательно и Алекс Уоррен, Fever Dream, буквально через пару минут. Дождись.

Ньюс-радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Окей, распечатываем еще одни 30 минут музыки, а внутри нас поджидает Тедди Свимс и достаточно свежая соул-работа Mr. Know It All.

мощного саунда Эвелин Рокстон, Vertigo. И это далеко не все, что ждет нас впереди, поэтому включаем режим больше хитов и больше музыки и полный